Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Сегодня истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Сегодня истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Сегодня истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: столице 8 часов утра. В студии уже появилась Диана Макеева. Начинаем час новостей. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Гости из регионов, которые с 18 по 20 сентября будут находиться в столице, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на московских участках. При этом избиратели из Мордовии, Тывы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей смогут также принять участие в выборах глав своих регионов. Для голосования в Москве необходимо заранее подать заявление через систему «Мобильный избиратель». Сделать это можно с 3 августа по 14 сентября. На госуслугах, в центрах «Мои документы» или территориальной избирательной комиссии. Участки будут работать все 3 дня с 8 утра до 8 вечера. 1 сентября предложили сделать выходным для родителей школьников. Инициативу направили в правительство. В общественной палате считают, что родителям важно иметь возможность проводить ребенка в школу и побывать на праздничных мероприятиях. Особенно это касается семей первоклассников и выпускников. При этом выходной может быть не на весь день. Работодателям предлагают предоставить родителям хотя бы несколько свободных часов или половину рабочего дня. До вечера понедельника, 20 июля, в Москве будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Как сообщает гидрометцентр, это мера, принятая из-за жары. По данным синоптиков, 19 и 20 июля в столичном регионе воздух прогреется до плюс 30 градусов. При этом будет сухо, осадков не ожидается. Ну а на следующей неделе жара немного спадет, пройдут дожди, погода начнет портиться вечером 21 июля. И в завершении выпуска о спорте, о большом футболе. Сборная Англии со счетом 6-4 обыграла команду Франции в матче за 3-е место чемпионата мира. Встреча прошла в Майами и запомнилась не только 10 голами, но и сразу несколькими рекордами турнира. Это первые медали англичан на чемпионате с 1966 года, когда они выиграли главный футбольный турнир. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Победитель определится сегодня по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины. Начало в 22 часа по московскому времени.
0: Диан, ты будешь смотреть?
1: Обязательно.
0: А болеешь за кого?
1: За всех.
0: Я тоже. За красивый футбол.
1: Да. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Все верно. Диана, спасибо большое. Вы слушаете «Радио 7». На календаре уже 19 июля. Воскресное утро. Добро пожаловать. Приятное начало дня с отличной качественной музыкой. Для начала у нас Мадонна, также скоро Гарри Стайлз и немного криминального чтива прямо сейчас.

Ронан Китинг. Секундами ранее. А тем временем в Японии создали человеческий холодильник, кабину для охлаждения людей в жару. По внешнему виду холодильник напоминает торговый автомат. Внутри холодильника поддерживается температура около 15 градусов, а после того, как человек садится на встроенное кресло, система начинает подавать охлажденный до 5 градусов воздух в область головы, шеи, плечи, спины. По словам создателей, заметный эффект охлаждения наступает уже через 5 минут. А 10-минутное пребывание внутри может помочь облегчить симптомы теплового удара и быстро снизить температуру тела. В целом звучит удобно. Зашел, охладился и пошел дальше. У нас же дальше. Кейт Анстл, Чикаго и Белинда Карлайл. А сразу после не пропустите гороскоп на сегодня.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Это точно. Гороскоп на сегодня, прямо сейчас. А сегодня уже 19 июля. Знаки Огня. Вечер воскресенья вместо привычной тревоги принесет приятное предвкушение. Овны, львы и стрельцы узнают о радостном событии, которое ждет их в самом начале новой недели. Знаки Земли сегодня найдут то, что давно считали потерянным. Эта маленькая находка потянет за собой цепочку других приятных событий в жизни тельцов, дев и козерогов. Представители стихии воды в воскресенье заставят пересмотреть свои маршруты. Привычная дорога окажется перекрытой или недоступна, и этот вынужденный крюк приведет к тому, что близнецы, весы и водолеи обнаружат новую, очень интересную локацию. Знаком воды вечер принесет важную весть от дорогого человека. Раки, скорпионы и рыбы смогут забыть обо всех недопониманиях прошлых дней.
0: Радио 7.

Воскресным утром Army of Lovers. Буквально вчера вечером писали, что человекоподобные роботы впервые смогли провести операцию на живом существе, используя стандартные медицинские инструменты, предназначенные для людей. Во время доклинических испытаний роботы выполнили лапароскопическое удаление желчного пузыря у свиньи. В одном случае робот работал вместе с человеком-хирургом, во втором сразу два андроида действовали в команде. Разработчики отмечают, что это пока первый подобный случай. Прогресс — это, конечно, хорошо, но пока звучит все это жутковато. Лейтбэк и Крис Ри запланированы дальше у нас. В столице 8 часов 43 минуты. Доброе утро.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: столице 9 утра. Далее новости. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Банки в России обязаны будут раскрывать клиентам полную и прозрачную информацию о своих продуктах и услугах, включая риски и специальные условия. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации и вступит в силу 1 сентября следующего года. Центробанки отметили, что, судя по поступающим жалобам, клиенты кредитных организаций, открывая вклад или оформляя займ, не получают полную информацию о предложенных продуктах. Вместо этого банки акцентируют внимание на привлекательности, на характеристиках, а не на рисках или спецусловиях. Новые правила установят стандарт информирования клиентов как в офисах, так и на сайтах и мобильных приложениях. Россиянам напомнили об ипотечных каникулах для семей с детьми с 1 сентября. Если в семье родится или будет усыновлен второй или последующий ребенок, заемщик вправе обратиться к банку с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечным выплатам, вне зависимости от того, снизился его доход или нет. Льготный период составит до 18 месяцев и не может закончиться позже, чем ребенку исполнится 1,5 года. При этом с 7 по 18 месяц на остаток основного долга будут начислять процент. Но платить нужно будет только после завершения каникул. Госуслуги. Для того, чтобы описать, в чат предлагают новую позицию. Для того, чтобы описать в чат-боте свою жизненную ситуацию. Специалисты поясняют, такое нововведение будет особенно удобно в случае, если человеку положено сразу несколько мер соцподдержки. Например, выплаты и технические средства реабилитации. Сейчас россияне могут узнать о доступной помощи и возможности ее получить, а также о статусе уже поданных заявлений, позвонив или написав в единый контакт-центр. Более 60% россиян в той или иной степени доверяют технологиям искусственного интеллекта. Еще 29% сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Исследование показало значительный разрыв восприятия ИИ между поколениями. Молодежь от 18 до 24 лет демонстрирует наиболее высокий уровень полного доверия к искусственному интеллекту. Россияне старше 45 чаще проявляют осторожность. Чаще всего сограждане применяют ИИ в повседневной жизни при создании текстов, изображений и видео. Половина респондентов используют нейросети для перевода, а 45% для поиска товаров.
0: Диана, ты доверяешь нейросетям или так, себе?
1: Доверяю, но пользуюсь редко. Недавно искала информацию об одной песне, не давала мне покоя это в ночи. Ошиблась нейросеть?
0: Надо перепроверять за ней
1: все-таки. На более чем 10 лет, год выпуска песни.
0: Неплохо так ошиблась.
1: Это Радио 7 на Семи Холмах, далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Вудяном.
0: Благодарим наших журналистов. Сегодня 19 июля, воскресенье. Добро пожаловать в эфир выходного дня. Уютное утро с музыкой на все времена. Кэти Перри, Майк Болтон в ближайшие минуты появится у нас, а еще быстрее Анастейша.

Секундами ранее Дезри, а тем временем исполнитель роли Человека-паука Том Холланд назвал величайшего супергероя всех времен. По словам Холланда, этот титул заслуживает Железный Человек в исполнении Роберта Дауни-младшего. Холланд отметил, что многие персонажи комиксов неоднократно меняли исполнителей, тогда как образ Тони Старка оказался неразрывно связан именно с Дауни-младшим. Многие играли Человека-паука или Бэтмена, но Железный Человек остается единственным и неповторимым. То же самое можно сказать о Росомахе. Ну, кстати, в этом с Томом можно согласиться. Действительно, так оно и есть. Далее услышим Spandau Ballet, а еще Jam and Spoon.

Радио 7 Sonic. Сегодня уже 19 июля, и сегодня оказывается Международный день ретейнера. Вот звучит так, будто это профессия, а ретейнер, кто не знал, это специальная ортодонтическая конструкция, которая фиксирует зубы в новом положении после завершения коррекции прикуса, например, с помощью брекетов или элайнеров, и предотвращает их смещение в исходное состояние. А вот зачем этой штуке Международный день, трудно сказать. В истории этот день запомнился тем, что в 1900 году открылся парижский метрополитен. В 1920 году в России начала работать чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности. А в 1927 в Ленинграде прошел испытание первый русский аэроглиссер. Все эти события произошли 19 июля. За музыкальную часть эфира дальше возьмутся Мирей Матье, а еще Крейг Дэвид. Доброе утро.

0: Мирей Матье с утра пораньше, которая сказала однажды: «Воспевай солнце и любовь. Это самый лучший подарок, который ты можешь сделать людям». Солнце, кстати, сегодня имеется в городе, судя по тому, что я вижу из окна эфирной студии. К песням прекрасным мы скоро вернемся, ну а с любовью вы как-нибудь сами, надеюсь, справитесь. Справитесь же? 9:40 в Москве. Доброе утро. А на Радио 7 сейчас появится Ольга Яковина. Расскажет что-то интересное про Сербию. Слово Ольге.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет. С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Недавно Сербия снова официально заявила, что совершенно точно не будет вводить для россиян визы. И это замечательно. Ведь столица Сербии Белград – идеальное место, чтобы сгонять на выходные. При том, что это один из древнейших городов Европы. Целых 17 римских императоров родились на территории нынешней Сербии. Но никакого пафоса и официоза здесь нет. Белград – город очаровательный, уютный и веселый. Его разномастная, хаотичная архитектура делает любую прогулку увлекательным квестом. Ведь здесь никогда не знаешь, что увидишь за углом. То ли красивейшую виллу в стиле ар-деко, то ли какую-нибудь пугающую конструкцию в духе советского брутализма, то ли крутейший стрит-арт от известного на весь мир уличного художника. В Белграде замечательные зеленые парки, пляжи, отличные набережные, рестораны, в том числе с мишленовскими звездами, более 50 галерей современного искусства, а еще более 200 клубов, баров и других заведений, благодаря которым каждый вечер тут как праздник. Летом уличные фестивали на набережных Дуная и Савы вообще идут безостановочным марафоном. В Белграде и вообще в Сербии довольно бюджетно. Все надписи на кириллице и многое понятно без перевода. Ну и не будем забывать про балканское дружелюбие и жизнерадостный бардак в духе родившегося здесь Кустурицы. А теперь ко всему этому прилагаются еще и бесплатные обзорные автобусные экскурсии «Все, что вы не знали о Белграде». С этого июня их проводят каждую среду. Автобус отправляется от площади Николы Пашича в 18:00. И чтобы оказаться на нем, достаточно просто записаться в туристическом центре на улице Князя Михаила, главном пешеходном променаде Белграда.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Сегодня истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, вместе и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
4: В кино с 16 июля. 18+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: столице 10 часов утра. Новости прямо сейчас в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Государственная дума продолжит рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь в том числе о введении запрета на получение российского гражданства или права на проживание для лиц с непогашенной судимостью за любые преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами. В случае выявления такого факта у уже проживающих в стране иностранцев их виды на жительство или разрешение на временное проживание будут аннулированы. Как уточнил Володин, эти ограничения не затронут лиц, имеющих официальный статус беженца или политическое убежище. Минпросвещение анонсировало изменения правил Всероссийской олимпиады школьников. Согласно проекту, с 1 сентября планируется запретить повторное участие одного и того же школьника в одном этапе олимпиады по одному предмету в течение текущего учебного года. Мера должна исключить возможность перехода участников из одного региона в другой в попытке добиться более высокого результата. Еще одно изменение может вступить в силу с сентября следующего года. Победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться права автоматически проходить на муниципальные, региональный и заключительный этап олимпиады. Предполагается, что для получения соответствующих преимуществ им снова придется начинать участие со школьного этапа. В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Согласно проекту постановления правительства, такие объекты обеспечат обучающимся более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости. Предполагается, что гостиницы будут иметь хороший ремонт, мебель, услуги уборки и другие сервисы. В новый статус планируется перепрофилировать ограниченное число общежитий из недавно построенных или прошедших капремонт. Эксперимент предлагается провести до 2028 года в нескольких подведомственных Миноборнауки университетах, выразивших добровольное желание участвовать. В США сегодня станет известен чемпион мира по футболу. В решающем матче встретятся Испания и Аргентина. Проведение финала было под вопросом из-за сильного смога от лесных пожаров, но пока о переносе матча не объявляли. В преддверии финала в соцсетях вспоминают фотосессию для благотворительного проекта. 19-летний Лионель Месси купает 5-месячного Ламина Ямаля, который теперь стал ведущим игроком сборной Испании. Уже сегодня эти футболисты встретятся лицом к лицу. И, как ожидается, матч посетит президент США Дональд Трамп.
0: Диана, и все же, кто выиграет, Испания или Аргентина?
1: А давай так, Аргентина. И зафиксируй, в 10-0 мы об этом говорили.
0: А в 11 скажем Испания?
1: Нет, Аргентина.
0: Ну ладно.
1: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Вудян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
0: Спасибо большое, Диана. Сегодня 19 июля, воскресное утро. Добро пожаловать в эфир выходного дня. Уже в этом часе начнется продолжение специального уикенда. В этот раз мы посвятили его артистам одного хита. Также скоро мы с вами поиграем, и кто-то из вас получит классный подарок. Подробности через несколько песен, а прежде Tears for Fears, Teddy Swims и дуэт Ramazzotti и Turner.

Радио 7 Рьяна. Сегодня уже 19 июля, а 25 числа в Зеленом театре ВДНХ состоится концерт Хибла Герзмава. И представляете, у меня есть для кого-то из вас два приглашения. Чтобы получить два билета, отвечайте правильно на вопрос и свой ответ присылайте быстрее остальных. 19 июля в 1900 году открылся парижский метрополитен. У московского и парижского метро есть связь. Две столицы в свое время обменялись подарками, которые можно увидеть в метро. В вестибюле метро Киевского московского метрополитена можно посмотреть лестничный сход, оформленный парижскими дизайнерами. А на станции Мадлен в Париже висит витраж с изображением кого, как вы думаете? Варианты ответов: матрешки, балалайки или же курочки-рябы. Ваши версии мы ждем в нашем конверте, который вы найдете на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, 25 июля идет на концерт Хибла Герзмавы. На кону два билета. Желаю удачи и жду ваши сообщения.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Саманта Браун с юности сочиняла песни и сама их исполняла. Природа одарила девочку глубоким, драматическим меццо-сопрано. В 21 год Сэм выпустила дебютную пластинку, заглавный трек с которой мгновенно превратил ее в звезду первой величины. Композиция «Stop» намертво оккупировала европейские радиостанции. А в 1992 году она превратилась в музыкальный синоним страсти благодаря триллеру Романа Полански «Горькая луна». К сожалению, дальнейшая судьба Саманты полна трагических поворотов. Сначала она наотрез отказалась быть конвейерным продуктом и ушла в тень, а потом, на фоне тяжелейшего развода и гастрольных нагрузок, Сэм полностью потеряла певческий голос. С сольной карьерой пришлось попрощаться, но Сэм не сдалась. Она спаслась от депрессии, создав в Англии целую сеть любительских клубов игры на укулеле, где преподает и дирижирует до сих пор. А в 2023 году даже выпустила новый альбом. Сэм наговорила слова, а продюсеры с помощью цифровых технологий воссоздали ее легендарный вокал. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. Сэм Браун. Стоп.

кто же отправится уже 25 июля на концерт Хибла Герзмава? Прямо сейчас узнаем. Напомню, условие было ответить на вопрос правильно и раньше других. 19 июля в 1900 году открылся парижский метрополитен. У московского и парижского метро есть связь. Две столицы в свое время обменялись подарками, которые можно увидеть в метро. В вестибюле метро Киевское московского метрополитена можно посмотреть лестничный сход, оформленный парижскими дизайнерами. А на станции Мадлен в Париже висит витраж с изображением кого? Как вы думаете, спросил я вас. Варианты ответов были матрешки, балалайки или же курочки-рябы. И правильный ответ – курочка-ряба. Витраж площадью около 40 квадратных метров работы московского художника Ивана Лубенникова, установленный в 2009 году на станции парижского метрополитена Мадлен. Быстрее всех правильно ответил Никита. 38-38. Последние цифры номера. Никита, мы вас поздравляем. Вы получаете два приглашения на концерт Хибла Герзмава. 25 июля концертный вечер будет посвящен классической музыке. Хибла Герзмава выступит с симфоническим оркестром Академии русской музыки в Зеленом театре ВДНХ. Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Предлагаю вам необычный экспириенс. Прогулку на борту электросудна. Цена подходящая, по карте тройка. А перед нами за 55 минут развернется не просто речная панорама, а настоящая летопись Москвы. От причала Новоспасский судно берет плавный ход вниз по Москва-реке, от Новоспасского монастыря. Его стены, возведенные еще в XVI веке, при великом князе Василии III, будто держат на себе тяжесть столетий. И знаете, с воды особенно ясно видно, как эта древность не противостоит городу, а словно оберегает его. Ведь именно здесь, у этих стен, еще с допетровские времена, кипела речная жизнь, швартовались струги, разгружали хлеб и соль, а звон монастырских колоколов перекрывал крики грузчиков. На Новоспасском мосту бежит трамвай, справа по ходу движения советская застройка, а все старинное скрыто в тиши переулков. Вот по левой стороне, за стройкой, насосная станция, сейчас музей Мосводоканала, и Крутицкое подворье. Тихий островок Допетровской Руси, чьи главные постройки относятся к концу 17-го столетия, когда зодчие, вдохновленные московским узорочием, создавали ансамбли, будто сошедшие со страниц летописей. И признаюсь, с реки подворье смотрится особенно камерно, словно кто-то нарочно спрятал его от городской суеты, чтобы сохранить эту важную интонацию старой Москвы, где время текло медленнее, а каждое слово имело вес. Если присмотреться к левому берегу, чуть ниже по течению, можно мысленно восстановить картину, которая давно исчезла, но крепко держалась в городской памяти. Напротив Симонова монастыря когда-то работала оживленная переправа. Симонов монастырь, основанный еще в XIV веке преподобным Федором, племянником Сергия Радонежского, веками был не только духовным центром, но и важным узлом речных путей. А переправа здесь связывала берега и судьбы. По ней шли паломники, везли товары, спешили гонцы. Хотя сегодня от той переправы не осталось и следа, река все еще помнит ее ритм, а старые планы города бережно хранят эту деталь, напоминая, что Москва всегда была не просто берегами, а пространством движения. По правому берегу тем временем проплывают здания бывших мануфактур. Их кирпичные фасады, потемневшие от времени, все еще держат в себе гул той эпохи, когда город жил в такт работе станков и стуку колес. А чуть дальше, будто встав в дозор над берегом, в далекой перспективе возвышается Шуховская башня. Ее с реки видно. Ее ажурная гиперболоидная конструкция, возведенная в начале 20 века по проекту Владимира Шухова, звучит как гимн инженерной смелости. По переднему плану стены еще одного московского монастыря, Даниловского. Там, за путями железной дороги Павелецкого направления, на стене сохранилась табличка об уровне воды в 1908 году, когда вся Москва, от Дорогомилова до Нижних Котлов, превратилась в огромное озеро. С воды можно наметить те места, в которых вам было бы интересно как-нибудь погулять, пусть это и своего рода отложенная жизнь. А вот тихий ход и краткость прогулки позволяет найти в мегаполисе минутку на себя. Мы скользим на бесшумном электросудне, и тишина его хода словно подчеркивает контраст времен. Там, где раньше гремели паровые машины и скрипели баржи, теперь слышен только плеск воды да редкие объявления капитана. И все же в этой тишине есть место для деятельного созерцания. Маршрут завершается у Зила. Здесь можно двинуться дальше, в пространство уникального парка Тюфелева роща, о котором я расскажу как-нибудь в другой раз. Поезжайте, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа

0: столице 11 утра. С новостями продолжает нас сегодня знакомить Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Соцфонд с 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров. По словам экспертов, перерасчет коснется пенсионеров, за которых в течение прошлого года работодатели уплачивали страховые взносы. При этом не имеет значения, продолжает человек работать в этом году или уже завершил трудовую деятельность. Основным условием остается наличие страховых взносов, перечисленных в 2025-м. Обращаться в социальный фонд для перерасчета не потребуется, процедура пройдет автоматически. В Сочи 133 пляжа из 180 получили знаки отличия. Их признали безопасными, чистыми и полностью благоустроенными для отдыха, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин. Причем наивысший знак сертификации, синий флаг, получили 66 пляжей. Сочи участвует в добровольной федеральной классификации с 2022 года. В этом году объекты сервиса и униформа персонала на пляжах приведены к единому дизайну. К общему внешнему облику привели также кафе и торговые ряды. Для оформления прогулочной зоны использовали натуральные материалы, привычные уличные фонари заменили энергосберегающими технологиями. Чтобы снизить использование искусственного интеллекта в учебе, домашние задания школьников необходимо проверять устно. Об этом заявили в общественной палате. Нельзя допускать, чтобы ученик выполнил домашнее задание с помощью искусственного интеллекта, сдал, получил пятерку, считают общественники. На уроках следует выделять больше времени для того, чтобы учиться.

0: Ученики вслух объясняли ход выполнения работы и доказывали свои знания. Без такого подхода рост применения ИИ превратится в самообман как для самих учащихся, так и для учителей, заключили авторы инициативы. Жень, так хочется, да, сказать? А вот в наше время...
1: В наше время были решебники, и принцип был тот же самый.
0: Ты пользовался?
1: Я пользовался, но тут есть разница, если ты просто списываешь или понимаешь, как решается. Вот основная разница.
0: То есть тебе все давалось так?
1: Ну нет, конечно нет.
0: До вечера понедельника в Москве будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Как сообщает гидрометцентр, эта мера принята из-за жары. По данным синоптиков, сегодня и завтра в столичном регионе воздух прогреется до плюс 30 градусов. При этом будет сухо, осадков не ожидается. Ну а на следующей неделе жара немного спадет, пройдут дожди. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем отличного дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
1: Спасибо большое, Диане, за новости. Вы слушаете «Радио 7», ваш лучший музыкальный выбор на выходные. Не только. Дальше у нас планируется «Адели Скорпионс», а прямо сейчас «Моджо». Доброе утро. Доброе утро.

Pet Shop Boys. В воскресном эфире и новости из аэропорта Китая. В аэропорту китайского города Ланчжоу приютили бездомных кошек и создали для них отдел по борьбе с мышами. Как же это мило! Теперь питомцы общаются с пассажирами, а также выходят на утренние прогулки. Кота Самбао, кошку Цунхао и их дочь Цунго поселили в стеклянный домик, расположенный недалеко от выхода на посадку. Офис оборудован системой подачи свежего воздуха, диспенсером для воды и игровым комплексом. В аэропорту есть сотрудники, которые ухаживают за кошками и регулярно выводят их на патрулирование территории, чтобы те могли выполнять свои обязанности – ловить мышей. Многие пассажиры специально останавливаются, чтобы сфотографировать кошек. Получается, не только приютили, но еще и трудоустроили. Вот это я понимаю.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Бельгийский коллектив с созвучным испанским названием «Vaya con Dios» — «Иди с Богом» создавал изящный акустический коктейль из джаза, блюза и цыганских мотивов. Их визитная карточка «На-не-на» с гипнотическим голосом Дани Кляйн взлетела на вершины хит-парадов. Песня отлично показала себя в Европе, особенно в Бельгии, Франции и Германии. К сожалению, хит так и остался единственным в дискографии группы. После смерти сооснователя Дирка Шоуфса Дани Кляйн долго не могла прийти в себя и в итоге официально распустила коллектив. Сейчас Кляйн иногда выступает, но делает это довольно редко и в основном для преданных фанатов.

Don't Dream It's Over на Радио 7. Это Crowded House. Дамы и господа, а знали ли вы, что слушать Радио 7 стало еще удобнее? Почему это? Спросите вы, а я отвечу. У нас появилось новое официальное приложение станции Radio Hub. Ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7. Если вы еще не попробовали, сейчас самое время.

0: Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Сегодня истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
5: Вы замужем?
6: А вы?
4: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
7: В кино с 16 июля. 18+.
8: С

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
0: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
0: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: столице полдень. Новости с Дианой Макеевой прямо сейчас. Диана, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. Совет Федерации одобрил закон о поддержке Почты России. Документ, в частности, говорит о введении для почтового оператора новых источников получения финансовых средств. К примеру, госкомпания сможет за отдельную плату принимать у граждан заявления на оказание госуслуг на физическом носителе. Бумаги доставят адресатам, а затем предоставят заявителям отчет о результатах предоставленных услуг. Это рассматривается в качестве альтернативы оказанию государственных услуг в электронном формате. Также Почте России предоставляется право размещать рекламу на доставляемых платежных документах. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на портале госуслуги создадут электронные почтовые ящики. За их использование будет взиматься ежемесячная плата. В новом учебнике по обществознанию для 10 класса появился раздел о страховании. Школьникам на практике объясняют, что оно бывает двух видов – имущественное и личное. В параграфе об имущественном страховании, например, рассказывается о КАСКО. В разделе о личном страховании объясняется, что этот вид покрывает риски, связанные со здоровьем и продолжительностью жизни человека. Учебник по обществознанию для 10 класса напечатан под редакцией зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева. Италия ужесточает правила подачи документов на визу. С завтрашнего дня страна вводит обязательную биометрию при каждом обращении за визой. Как сообщили в ассоциации туроператоров, новые правила касаются самостоятельных заявителей, которые подают документы через визовый центр Альмавива. Теперь отпечатки пальцев придется сдавать заново при каждой подаче. ВАТОР советует обращаться за визой заранее. Из-за изменений сроки оформления могут увеличиться и в некоторых случаях достигать 60 дней. 52-летняя Мелани Си официально стала супругой австралийской модели Криса Динквола.
0: Ура, Мел Си, молодец!
1: Бывшая участница коллектива Spice Girls долго откладывала этот шаг и, наконец, решилась на регистрацию отношений с мужчиной, который моложе ее на целое десятилетие. Торжественная церемония состоялась в историческом замке, расположенном в графстве Камбрия на северо-западе Англии. Мелани выбрала лаконичное платье до пола, дизайн которого разработала Виктория Бекхэм. Из всех бывших участниц группы на свадьбе не было только самой Бекхэм. Вместе с мужем она присутствовала на матче чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Франции, который завершился победой англичан со счетом 6-4 и завоеванием ими бронзовых медалей. Остальные перчинки Эмма Бантон, Мелани Браун и Джерри Халливелл были среди приглашенных гостей. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем отличного настроения.
0: Ну что, поздравляем от всей души Мел Си. Давайте тогда с нее и начнем этот музыкальный час на «Радио 7». Мел Си, «Never Be Same Again».

311 Porter на Радио 7. Сегодня уже 19 июля. И забегая немного вперед, хочу напомнить, что при поддержке Радио 7 в Саду Эрмитаж 25 и 26 июля пройдет Chess and Jazz. Летний фестиваль, где живая музыка встречается с шахматными партиями под открытым небом. В программе концерты Лолита, Майя Мишель, Зиверс, акустической программы «Золото» и других артистов, шахматные партии, фудкорт и атмосфера большого летнего пикника в центре Москвы. И приятная новость, мы тоже там будем, так что приходите, послушаем музыку, прогуляемся, сыграем партию другую и просто проведем эти выходные вместе. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте chessandjazz.com.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Голландский дуэт Ten Sharp из небольшого городка Неймеген годами кочевал по местным клубам, безуспешно пытаясь поймать удачу за хвост. Все изменилось, когда вокалист Марсель Каптейн и клавишник Тон Грун записали трогательную балладу «You» с цепляющим фортепианным проигрышем. История о любви и расставании растопила сердца слушателей по всей Европе, сделав дуэт триумфатором радиоэфиров начала 90-х. Выпустив следом несколько незамеченных альбомов, музыканты свернули активную деятельность, хотя Марсель Каптейн до сих пор иногда дает концерты и исполняет этот вечный хит. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. Ten Sharp. You.

Кэти Тиз. Секунду ранее. А вы уже слышали, кого нашли орнитологи? Они заметили рядом с водоемом в районе Косино Ухтомский чибиса с птенцами. Эта птица занесена в Красную книгу Москвы. Чибисов легко узнать по черному клюву и выразительному хохолку из длинных узких перьев. Они также издают характерный звук, напоминающий вопрос «Чьи вы?». И, кстати, я специально посмотрел и послушал, какие звуки издает чибис. Не сказал бы, что похоже, но раз орнитологи так считают. А вы, кстати, можете попробовать издать такой звук. И пока вы пробуете, чьи вы, чтобы делать это не хуже чибиса из «Красной книги», поставим Адриана Челентано, а сразу после у нас будет «Вояж». Это тревел-рубрика с Ольгой Яковиной.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Сотрудников сферы обслуживания принято благодарить небольшой суммой на чай. Обычно это относится к официантам, курьерам, горничным или таксистам. Но 12 июля, во Всемирный день бортпроводника, в авиакомпании S7 запустили сервис благодарности, при помощи которого можно оставить чаевые стюардессам и стюардам, если их работа на борту вам особенно понравилась. До российского перевозчика такую опцию в мире предлагала всего одна авиакомпания – американский ультралоукостер Frontier Airlines. Надо сказать, что отношение к культуре чаевых в мире вообще очень разное. В России считается правильным оставлять на чай 10% от счета в ресторанах, а курьерам и таксистам просто округлять сумму до ровного. Но эта формула вовсе не универсальна. В Европе, например, от гостей ресторанов такой щедрости никто не ждет. Там достаточно оставить на чай какую-нибудь мелочь в пределах 2-3 евро. В Британии чаевые часто включают в счет, а, например, в пабе в качестве благодарности полагается взять еще одну пинту для бармена. В ближневосточных странах чаевые тоже частенько включены в счет, но при этом официанты все равно рассчитывают получить еще и небольшой персональный бакшиш. В США и Канаде чаевые не просто желательны, они фактически обязательны, причем вообще везде, от такси до фастфуда. Минимальная сумма 18%, но вообще-то от вас ждут 20%, а то и 25%. И если попытаться уменьшить типсы, это может вызвать скандал. А вот в Японии, Южной Корее и Китае скандал вызовет, наоборот, попытка чаевые оставить. Там это не просто не принято, но даже, кто бы мог подумать, считывается как оскорбительный намек на мизерную зарплату. Так что прежде чем раскошелиться в новой стране, уточните, как тут принято, чтобы никого в итоге не обидеть.
0: «Вояж» только на Радио 7.

Роб Томас в воскресном эфире. Знаю, что многие нас слушают за рулем, кто-то дома при помощи умных колонок, а есть еще один способ, причем весьма удобный, это новое официальное не мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7. Попробуйте обязательно, такое приложение в вашем смартфоне точно не будет лишним.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
0: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Cooper.ru/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.

0: Ноября по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.

0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Beach Boys в нашем эфире. Изначально, кстати, группа называлась Pendletones в честь популярных клетчатых рубашек, а название Beach Boys придумал лейбл звукозаписи перед самым выпуском пластинки. Музыканты узнали об этом только, когда увидели напечатанный этикет.

Радио 7 представляет «Уикенд исполнителей одного хита». Австралийская актриса Натали Имбруглия в конце 90-х ворвалась на мировую эстраду с хитом «Торн». Придумала его не Натали. Балладу о разбитом сердце за пару лет до этого выпустила американская рок-группа «And the Swap». Однако в их исполнении трек никто не заметил. Имбруглия записала свою версию «Торн» под руководством британского продюсера Фила Торнелли. Тот, кстати, когда-то и сам побывал в шкуре автора одного хита в составе группы «Johnny Hates Jazz». В общем, продюсер свое дело знал, и «Торн» в исполнении Имбруглии взлетел на первые строчки чартов. Клип с Натали в пустой квартире до сих пор считается одним из самых стильных видео 90-х. Песня получила номинацию на Грэмми и помогла альбому «Left of the Middle» разойтись миллионными тиражами. После «Торн» Натали продолжила карьеру, выпустив еще несколько альбомов, однако те достигли меньшего, чем дебютная пластинка успеха. Сейчас певице 51 год, она по-прежнему записывает музыку и живет в Лондоне. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. Натали Имбруглия. «Торн».

финале моей эфирной смены сегодня Кенни Джи. Я Евгений Вудян. Благодарю вас за компанию. До встречи в следующие выходные. Не забудьте, что сегодня финал чемпионата мира по футболу Испания-Аргентина в 22:00. Если собираетесь смотреть вне дома, лучше уже быстрее планировать, где и с кем. У нас же дальше в эфире музыка на все времена, а я желаю вам приятного продолжения дня и легкого понедельника в компании Радио 7.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Идем мы сегодня в неочевидное Замоскворечье. Туда, где когда-то стоял дом семьи Шмелевых, на Большой Калужской улице. Сегодня это самое начало Ленинского проспекта. Здесь жизнь текла по особому, почти забытому сегодня ритму. Дом Шмелевых располагался неподалеку от Казанского храма, который в дореволюционное время значился по адресу Большая Калужская улица, близ Донского монастыря. Эта близость к храму не была случайной, ведь отец писателя, купец и благотворитель Сергей Иванович Шмелев, служил здесь старостой и ктитором. Речь идет о церкви Казанской иконы Божьей Матери у Калужских ворот, также известной как Казанская церковь за Калужскими воротами или Казанская церковь у Калужского вокзала. Здание необычной архитектуры было возведено на месте древней церкви в 1880-е годы. В конце 1920-х годов церковь закрыли. В ее здании сначала разместился музей горной академии, а затем кинотеатр «Авангард». А в апреле 1972 года храм был взорван. Это угол Житной улицы и Большой Якиманки, рядом с офисом МВД. Весь уклад дома Шмелевых был пронизан ощущением духовной связи с этим местом. Частная жизнь и общая городская история здесь были неразделимы. Прислушайтесь к этим строкам Ивана Шмелева. В них столько живой правды и домашнего тепла. В обычные дни обед у Шмелевых отличался основательностью и сытностью, свойственной московскому купечеству. На первое нередко подавали наваристую лапшу. То с гусиным потрохом, то гороховую на крепком бульоне, где каждый ингредиент будто бы призван был согреть и укрепить силы домочадцев в суровом климате города. За первым блюдом на стол неизменно ставили горячее яство. И тут уж хозяева не скупились на разнообразие, желая и порадовать близких, и удивить гостей. Жареный гусь с картошкой, фаршированные каплуны, фазаны с брусничным или клюквенным желе. Каждое блюдо словно соревновалось в том, чтобы стать главным впечатлением трапезы. Порой на вертеле появлялось и филе дикого кабана, этакий гастрономический сюрприз, который подавали скорее как знак особого радушия, желая подчеркнуть, что гость в этом доме – самый дорогой человек. А хлебосольство здесь считали не роскошью, а естественной формой проявления заботы. При этом, как ни хороши были эти праздничные изыски, настоящей душой обеденного стола оставались всегда пироги, которые пекли здесь в таком изобилии, что хватало не только всем домочадцам, но и рабочим, и даже бедным, которых в доме Шмелевых никогда не забывали угостить. Скоромные и постные, с капустой и яйцами, с визигой, с грибами, они здесь были всегда, даже в самые обычные дни. И в этом, пожалуй, и заключался тот самый московский дух, который так бережно хранил писатель. Не в показной роскоши, а в умении делиться, в щедрости, которая не требовала ни громких слов, ни особого повода, а просто жила в самом укладе дома, в его привычках и традициях. Масштабные перестройки середины 20 века, когда прежний камерный масштаб улиц сменился новыми магистралями и кварталами, поглотили и храм, и дом Шмелевых. Но из прозы писателя мы знаем, что обед может быть не просто утолением голода, а целым ритуалом. Так иногда продолжает жизнь наследие в традициях.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» «12+». Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
9: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Группу Johnny Hates Jazz назвали в честь Шурина, одного из музыкантов, парня по имени Джонни. По иронии судьбы, джаз Джонни очень любил, но вот спорить о нем мог часами. Трио решило сделать ставку на утонченный Sophisticated Pop, вобравший в себя отголоски новой

волны джаза и соула. Именно в этом жанре написан их главный хит «Shattered Dreams». Под нежную мелодию до сих пор танцуют на свадьбах, хотя лирика ее на редкость депрессивная и повествует о паранойе и разбитых иллюзиях. Песня долетела до вершины американского билборда, а клип для парней снял молодой Дэвид Финчер. Но внезапный успех все и разрушил. Основатель и фронтмен Кларк Дэтчлер разругался с продюсерами и ушел на самом пике, бросив команду во время записи второго альбома. Вместо него к микрофону посадили Фила Торнелли, бывшего участника The Cure. Слушатели подмену не оценили, и проект быстро сошел на нет. Впрочем, Торнелли не пропал. Спустя 10 лет именно он написал суперхит «Торн» и предложил его Натали Имбруглия. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. Johnny Hates Jazz. Shattered Dreams.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра мы отправляемся с вами в новую рабочую неделю, и вот с какой темой.
2: Смотрите, 40% пациентов не приходят в поликлиники после записи, и мы решили спросить у вас, а есть ли у вас встреча, которую вы сами назначили и сами же отменили?
1: Ну, мы точно назначаем вам встречу этим утром, будем вместе слушать отличную музыку, играть, ну а еще для вас синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Мотороз».
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

Это все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
0: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Изначально британский проект Black был полноценной группой из трех человек. Однако, к концу 80-х, когда мир услышал Wonderful Life, под этим именем оставался только один из них — меланхоличный музыкант Колин Вернкомб. Главный хит своей жизни он написал в самый мрачный период. Музыкант остался без дома, потерял контракт с крупным лейблом и прошел через болезненный развод. И в Wonderful Life звучит тонкая авторская ирония над собственной судьбой. Песня мгновенно принесла Колину всемирную славу, возглавила европейские хит-парады и кормила Колина долгие годы. Повторить успех такого масштаба музыкант больше не сумел, хоть и продолжал выпускать отличные альбомы под собственным именем. Вернкомба не стало в 2016 году, но его горько-сладкий шедевр продолжает жить и вдохновлять десятки отчаявшихся людей по всему миру. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. Black. Wonderful Life.

Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Сегодня истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа

0: Никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К-реставрации.
3: Вы замужем?
4: А вы?
2: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
5: В кино с 16 июля. 18+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Атлантис.

Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Путь корсиканки Ализе начался на телеконкурсе «Звездная пыль». 14-летняя девушка пришла туда как танцовщица, но в этой номинации мест не было, и она решила петь. Проиграв в первом туре, Ализе вернулась через месяц и взяла гран-при. Звезды сошлись так, что подающую надежды девушку заметила Милен Фармер, которая как раз искала голос для своего нового продюсерского проекта.

Именно Фармера написала для юной певицы дерзкий сингл «Муа Лолита», сделавший школьницу всемирно известной поп-звездой. Повзрослев, Ализе сознательно ушла от провокационного образа нимфетки, но ее зрелое творчество публику заинтересовало гораздо меньше. Поэтому девушка порвала с шоу-бизнесом. Сегодня она живет на Корсике и вместе с мужем руководит собственной танцевальной студией. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. Ализе. «Муа Лолита».

0: Вояж на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Те, кто ездил зимой на российские горнолыжные курорты, наверняка в курсе про мультимодальные маршруты, которые позволяют добраться до места катания по одному общему билету, который включает и самолет, и поезд, или электричку, и даже автобус прямо до склонов. Но не все знают, что такие мультимодальные маршруты существуют и для летних путешествий тоже. По единому билету добраться можно, например, до приморских курортов Калининградской области, до одного из красивейших городов Золотого кольца Суздаля во Владимирской области, до старинных городов Кириллов и Белозерск на Вологодчине, до алтайского термального курорта Белокуриха и до многих населенных пунктов Удмуртии. Ну и до тех же самых горных курортов Кавказа, на которых и летом отдыхать прекрасно. Эльбрус, Домбай, Архыз. В бесснежные годы до них тоже можно доехать по единому билету, что выходит куда дешевле, чем заказывать такси или частный трансфер из Минвод. Система мультимодальных перевозок постоянно расширяется. Появляются новые маршруты, сезонные и регулярные. А нынешним летом в эти единые билеты стали включать еще и водный транспорт. И теперь таким простым и удобным образом можно добраться, например, из Питера на Валаам, на острова Кижи и Каневец, а еще в Кронштадт и Петергоф. Единый билет включает связки пригородных поездов, автобусов и катеров-метеоров. Просто при покупке билета вводишь в систему финальную точку и получаешь единую квитанцию со всеми пересадками и точным таймингом. Все расписания состыкованы так, чтобы ожидание было максимально коротким. В общем, выходит очень удобно, почти как в Швейцарии.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Сегодня истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000.

0: рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtv.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для ярких выходных. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Крис Айзек записал Wicked Game еще в конце 80-х, но сингл почти никто не заметил. Песню спас культовый режиссер Дэвид Линч. Он вставил гипнотический трек в свой фильм «Дикие сердцем». А музыкальный директор радиостанции в Атланте, преданный фанат Линча, начал без остановки крутить композицию в эфире. Это запустило цепную реакцию. Сингл мгновенно возглавил Billboard Hot 100, а журнал Dazed даже назвал Wicked Game самой влиятельной песней о любви в современной музыке. Трек вошел в книгу «Тысяча одна композиция», которую вы должны услышать перед смертью, и до сих пор звучит в десятках фильмов и сериалов. Крис Айзек построил крепкую актерскую и музыкальную карьеру. При этом он до сих пор остается холостяком. На вопросы о личной жизни певец иронично отвечает, что самые долгие отношения связывают его с собственной рок-группой. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. Крис Айзек. Wicked Game.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Давайте сегодня пойдем на рейтинговую прогулку без парадных речей. Окинем взором столичные парки. На первом месте парк Горького. Да, конечно, он давно стал обязательной точкой на карте каждого, кто впервые оказался в Москве. Тут и простор, и воздух, и ощущение, будто город наконец-то снял деловой костюм и позволил себе немного расслабиться. Сквозь гул самокатов и смех детей можно расслышать отголоски той самой эпохи, когда парк только начинал жить полной жизнью. 1928 год. И тут, как нельзя кстати, вспоминаются строки Маяковского. «Я земной шар чуть не весь обошел. И жизнь хороша, и жить хорошо». Вот она, интонация времени, когда казалось, что впереди только свет и движение. А еще в те годы танцплощадки парка гремели так, что, кажется, даже гранитные набережные слегка покачивались в ритме фокстрота. Сегодня танцуют в других ритмах. Но танцуют же. Второе место – Зарядье. Этот парк будто родился из спора мечтателей и инженеров. А давайте сделаем все и сразу. И сделали. Климатические зоны, медиа-центры, ледяная пещера. Словно собрали мини-версию России на участке, который, если честно, не так уж и велик. Но главная деталь, над которой хочется задумчиво почесать затылок, это парящий мост. Он не ведет тебя на другой берег реки, а петлей возвращает обратно в Зарядье. В этой бессмысленной с практической точки зрения смысловой загогулине есть своя прелесть. Иногда самое ценное не пункт назначения, а сам момент, когда ты стоишь над рекой и даешь себе право просто дышать и думать. Третье – Сокольники. Старейший парк, который помнит времена, когда по этим аллеям ходили не с кофе в стакане, а с соколом на руке. И воздух звенел от криков птиц и голосов охотников. Теперь тут вместо соколов – велосипеды, самокаты и люди, которые ищут тот самый фонтан, где всегда встречались. Пройдешься по большому кругу и будто листаешь старую фотокнигу. Вот розарий, вот сад астрономов, вот шашлычка, известная с 1957 года, вот кафе «Сирень». Сокольники умеют быть и шумными, и тихими. Прямо как Москва. Сегодня кричит, завтра шепчет. А ты все равно ее любишь. Четвертое место – Царицыно. Тут Екатерина II будто оставила нам загадку в духе старинного квеста. «Постройте мне дворец, чтобы было красиво, но чтобы никто до конца не понял, как это работает». И архитекторы старались. Баженов, Казаков, каждый вкладывал свой почерк, свою идею, свой характер. А потом, уже в другую эпоху, администрация города времен Лужкова, словно решив, что загадки императрицы маловато, нахлобучила Баженова на Казакова. И получился настоящий ребус, над которым мы и сегодня ломаем голову, гуляя по залам и мостикам. Но любопытно. Замыкает пятерку Коломенское. Бывшая царская резиденция, где природа и архитектура договорились между собой и создали такую картинку, что хоть сразу на открытку. Церковь Вознесения Господня – тот самый случай, когда хочется сказать: «Ну как так-то? Как они это построили без чертежей и кранов?» А весной тут яблоневые сады превращаются в бело-розовое море. И ты вдруг понимаешь, история – это не только даты и имена, но и запах цветущих деревьев и тихий разговор с самим собой. Вот такая пятерка, без пафоса, но с уважением к каждому камню и каждой аллее. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
8: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
9: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
10: Большая упаковка, длительный срок хранения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Культовый хит «Tainted Love» дуэта «Soft Cell» — это буквально воплощение британской новой волны. Вокалист Марк Алмонд и клавишник Дэвид Болл взяли композицию Глории Джонс и превратили ее в темный, нервный гимн токсичной любви. Алмонд наотрез отказался от дорогой студийной техники и записал партию вокала с одного единственного дубля на обычный концертный микрофон. Песня идеально поймала дух клубной жизни и эмоционального надлома 80-х, и это помогло ей провести рекордные 43 недели в американском Billboard Hot 100. К сожалению, после оглушительного успеха дуэт быстро выгорел и распался уже в 1984-м. Марк Алмонд начал сольную карьеру, а Дэвид Болл в 2025 году ушел из жизни. Но их общее наследие оказалось бессмертным. В одном из эпизодов культового британского сериала «Доктор Кто», действие которого разворачивается в далеком будущем, эту песню, пусть и в шутливом контексте, совершенно официально называют традиционной балладой Древней Земли. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. «Soft Cell» — «Tainted Love».

0: Рабочую неделю и вот с какой темой.
1: Смотрите, 40% пациентов не приходят в поликлиники после записи. И мы решили спросить у вас, а есть ли у вас встреча, которую вы сами назначили и сами же отменили?
0: Ну, мы точно назначаем вам встречу этим утром. Будем вместе слушать отличную музыку, играть. Ну, а еще для вас синематека и гороскоп.
2: Утро на семи холмах.
3: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Сегодня истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.
1: Реклама. Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случаев.

0: Големы пищи не вынести? На помощь спешу я. Фильтрум-Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум-Сти.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Британский электронный дуэт The Beloved создал один из самых светлых гимнов рейв-культуры 90-х. Трек Sweet Harmony покорил клубы и хит-парады благодаря теплому мурлыкающему вокалу Джона Марша. Масло в пламя популярности подлил и скандальный клип, где полностью обнаженный фронтмен поет в окружении трех десятков таких же обнаженных моделей. Идея была навеяна обложкой альбома Джимми Хендрикса, а эффект Гало скрывал все лишнее. В прессе тут же поднялся шум, хотя сам Джон Марш оправдывался, что ролик задумывался как символ сплочения и любви. Вокалист призывал мир к глобальному единству, но саму группу это не сплотило. К началу нулевых проект тихо исчез, а Джон Марш переквалифицировался в клубного диджея, оставив нам эту великую поп-утопию. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. The Beloved. Sweet Harmony.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра мы отправляемся с вами в новую рабочую неделю, и вот с какой темой.
2: Смотрите, 40% пациентов не приходят в поликлиники после записи, и мы решили спросить у вас, а есть ли у вас встреча, которую вы сами назначили и сами же отменили?
1: Ну, мы точно назначаем вам встречу этим утром, будем вместе слушать отличную музыку, играть, ну а еще для вас синематека и гороскоп.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь.

0: Наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+. Реклама.
1: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
4: В кино с 16 июля, 18+.
5: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра мы отправляемся с вами в новую рабочую неделю, и вот с какой темой.
2: Смотрите, 40% пациентов не приходят в поликлиники после записи, и мы решили спросить у вас, а есть ли у вас встреча, которую вы сами назначили и сами же отменили?
1: Ну, мы точно назначаем вам встречу этим утром, будем вместе слушать отличную музыку, играть, ну а еще для вас синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на радио 7.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

закате музыка звучит по-особенному.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.

0: Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра мы отправляемся с вами в новую рабочую неделю, и вот с какой темой.
2: Смотрите, 40% пациентов не приходят в поликлиники после записи, и мы решили спросить у вас, а есть ли у вас встреча, которую вы сами назначили и сами же отменили?
1: Ну, мы точно назначаем вам встречу этим утром, будем вместе слушать отличную музыку, играть, ну а еще для вас синематека и гороскоп.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра мы отправляемся с вами в новую рабочую неделю, и вот с какой темой.
2: Смотрите, 40% пациентов не приходят в поликлиники после записи. И мы решили спросить у вас, а есть ли у вас встреча, которую вы сами назначили и сами же отменили?
1: Ну, мы точно назначаем вам встречу этим утром. Будем вместе слушать отличную музыку, играть, ну а еще для вас синематека и гороскоп.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра мы отправляемся с вами в новую рабочую неделю, и вот с какой темой.
2: Смотрите, 40% пациентов не приходят в поликлиники после записи, и мы решили спросить у вас, а есть ли у вас встреча, которую вы сами назначили и сами же отменили?
1: Ну, мы точно назначаем вам встречу этим утром, будем вместе слушать отличную музыку, играть, ну а еще для вас синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на радио 7.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. She's crazy like a fool.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.